0: Камиш кулхамасхиапта мурати сапирнака махачарун татакей хуманагатакей хича атуру тукус хипанага угетеха сарақой хипана па тунге ким сагалкони урунака чеқантати сяпхасмани хичуруха перу ракена урупауи саратасивипата кеспията утаята вай мачакка мачери суттаске вайна сакуккатита пакат пачачениани укен камасти
1: куляка грасиела кайса чукего маркат пача куляка аскерамапан